ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ

ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱩᱢᱴᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱭᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱪᱷᱟᱭᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ